0: Чё тебя снова тут?
1: Ставки, кайфы, каш, матча, хеймы, сеты, топ подачи, футбол, баскет, бокс, хоккей, Gigi Bet, завжди good games.